0: линию конфликта. Поэтому, подчеркнул глава турецкого МИДа, нужно делать все возможное для его завершения. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня опубликования. По закону, выборы должны быть назначены указом президента не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах страны. Всего в ЕДГ-2026 запланировано свыше 2000 компаний разного уровня. Также откроются свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила, что выборы депутатов Госдумы в этом году станут сложнейшей избирательной кампанией. Сентябрьские выборы будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. Более половины опрошенных россиян не планируют брать отпуск этим летом. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. 41% признались, что не планируют отдыхать в этот период по собственному желанию. Для 8% препятствием стала производственная необходимость. Еще 6% рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом. В это время года многие компании сталкиваются с повышенной нагрузкой и нехваткой сотрудников. Особенно это заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и сфере услуг, где графики отпусков часто зависят от потребностей бизнеса. Осенью предпочитают брать отпуск каждый 8-й, зимой – 9,5%, а весной – 7,5%. При этом около четверти опрошенных сообщили, что готовы отдыхать в любое время года. Официальный курс доллара на 17 июня составляет 72 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 73 копейки. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Тана на Карибуарт. Пусть музыка звучит, ведь это очень даже полезно. Исследование показало, что музыка может улучшать память и даже менять наши воспоминания. Во время эксперимента ученые попросили 44 взрослых добровольцев вспоминать разные эмоциональные истории, лежа в томографе. Фоном играла веселая или грустная музыка. Обнаружилось, что веселая эмоциональная музыка, играющая на заднем плане, облегчает переживание сложных для человека воспоминаний, а также улучшает нашу способность усваивать новую информацию и изменять в позитивную сторону уже существующие негативные знания. Так что причин слушать радио Карибуарт, даже если фоново, стало на одну больше. 11.14 в Магадане, за пультом Наташа Белая. Всем большой привет, отличного настроения. Под любимую музыку продолжим дальше, к которой вернемся совсем скоро.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
10: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
11: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
10: Ясно.
11: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
10: Понятно.
11: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
12: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
13: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
14: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 17 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Безразличие – это когда тебе все равно. Наука выделяет 4 типа безразличия. Цветовое – фиолетово, геометрическое – параллельно, музыкальное – по барабану, ну и, конечно же, самое главное – анатомическое.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
9: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
8: Не скажу так сразу точно.
9: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
8: А стоит? О них я слышал где-то.
9: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
8: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
9: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант по партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин

0: Визит на Рабчатова 16, телефон 65-01-10, склад Герлеон, база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
1: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 2.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: В наличии в Магадань дизельный генератор на двигателе VCHAI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
8: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Удивительные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 17 июня отмечается Всемирный день дворника. Профессия появилась на Руси в 1649 году, когда царь Алексей Михайлович издал наказ о городском благочинии. Согласно ему, в каждом дворе Москвы должен быть человек, который обязан следить не только за чистотой, но и за спокойствием горожан. А вот классический дворник в фартуке и с метлой в руке появился благодаря стараниям Екатерины Великой, учредившей городское самоуправление. Наверное, каждый хоть раз мечтал о денежном дожде. Так вот, представь, это вполне реальное явление. Вот, например, 17 июня 1940 года в Горьковской области у села Мещеры прошел дождь из монет 16 века. На угодивших под ливень людей сыпались старинное серебро и золото. Оказалось, в грозовой туче, зависшей над землей, скрывался настоящий клад. После дождя школьники и колхозники собрали около 1000 монет чеканки времен Ивана Грозного. Впоследствии выяснилось, что чеканное серебро и золото разнесла воронка смерча. В колымской истории 17 июня запомнилось следующим событием. В 1950 году в районе Индигирского горнопромышленного управления произошло огромное наводнение. Выпало большое количество осадков. В результате на всех водостоках бассейна реки Индигирка уровень воды достиг отметки 7 метров. Было разрушено 98 жилых и производственных построек и повреждены линии электропередачи. А еще сегодня свой день рождения отмечает изобретение, которое перевернуло мир и помогло сохранить лучшие моменты жизни. 17 июня 1970 года американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. До этого он занимался разработкой военной оптики, очками ночного видения, перископами и биноклями, а после Второй мировой войны сосредоточился на изобретении камеры-минутки. Цель была получить фотокарточку за 60 секунд, и это у него получилось. В ноябре 48-го в бостонском универмаге появилась в продаже первая коммерческая модель Polaroid Lens 95. Она стоила около $90 и была раскуплена за один день. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
13: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Турция готова помочь с переговорами по Украине. Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Более половины россиян остались без отпуска летом. Подробности далее. Турция снова заявила о готовности помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом глава МИД страны Хакан Фидан сказал на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС. По словам Фидана, Анкара готова выступить посредником или предоставить площадку для переговоров. Он также отметил, что дальнейшая дестабилизация может привести к расширению конфликта. Поэтому, подчеркнул глава турецкого МИДа, нужно делать все возможное для его завершения. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля.
12: Указ вступил в силу со дня опубликования. По закону, выборы должны быть назначены указом президента не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах страны. Всего в ЕДГ-2026 запланировано свыше 2000 кампаний разного уровня. Также откроются свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила, что выборы депутатов Госдумы в этом году станут сложнейшей избирательной кампанией. Сентябрьские выборы будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. Более половины опрошенных россиян не планируют брать отпуск этим летом. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на опрос. 41% признались, что не планируют отдыхать в этот период по собственному желанию. Для 8% препятствием стала производственная необходимость. Еще 6% рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом. В это время года многие компании сталкиваются с повышенной нагрузкой и нехваткой сотрудников. Особенно это заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и сфере услуг, где графики отпусков часто зависят от потребностей бизнеса. Осенью предпочитают брать отпуск каждый восьмой, зимой – 9,5%, а весной – 7,5%. При этом около четверти опрошенных сообщили, что готовы отдыхать в любое время года. Официальный курс доллара на 17 июня составляет 72 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 73 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 17 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно, на термометре от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
3: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Десантник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Взросление – это физический процесс, когда ты понимаешь, что горький шоколад вкусный, и ты уже вырос. Следующий этап – попробовать оливки.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: трассой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле прокомментировали заявление Зеленского о приглашении Путина на саммит G7. В России фактически запретили авторизацию через Google Почту и Apple ID. Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин. Подробности далее. Владимир Путин не получал официального приглашения от украинской стороны на саммит группы семи во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга. По словам представителя Кремля, если Владимир Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, он всегда может приехать в Москву, где его примут. Накануне украинский лидер, выступая в Киево-Печорской лавре в Киеве, заявил, что предлагал Путину провести встречу на саммите Большой Семерки во Франции. По его словам, Соединенные Штаты согласились пригласить российского лидера на встречу, и Киев якобы направил приглашение российской стороне, но не получил четкого ответа. В России принят законопроект, который вводит штрафы за использование иностранных сервисов, например, Google или Apple ID для авторизации пользователей на сайтах. Максимальная сумма наказания может достигать 700 тысяч рублей. При этом сам запрет на привязку аккаунта на отечественных интернет-ресурсах к зарубежным почтовым и идентификационным системам был закреплен еще в 2023 году, но до сих пор никаких санкций за это не предусматривалось. Важно уточнить, ограничения касаются исключительно владельцев сайтов и онлайн-платформ. Им запрещено предлагать пользователям входить через иностранные учетные записи. Для самих же пользователей ничего не меняется. Они по-прежнему могут регистрироваться и заходить на сайты с любой электронной почтой, хоть Gmail, хоть Outlook, или по номеру телефона. Новый закон направлен не на частных лиц, а на снижение зависимости российского сегмента интернета от технологических решений недружественных стран. Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин. Об этом Ньюс.ру заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность того или иного человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, а также от состояния здоровья и даже образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие вещества, присутствующие в поте и выдыхаемом воздухе. Также для насекомых привлекательны люди, употребляющие алкоголь. Даже незначительная порция спиртного может привести к повышению температуры тела и расширению кровеносных сосудов. Кроме того, из-за алкоголя человек может выделять больше углекислого газа. Чтобы защититься от укусов комаров, нужно пользоваться репеллентами, защитной одеждой и москитными сетками. Официальный курс доллара на 17 июня составляет 72 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 73 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торгові центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 17 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Облачность. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр». Торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 17 июня.
4: Овен.
3: Овны жаждут героических подвигов и головокружительных побед, но поле для военных действий выбирают не самое подходящее. Отличный вариант найти для себя полезное и сложное дело, на котором можно полностью сосредоточиться. Тонкости человеческих отношений, необходимые для подлинного понимания близких людей, ускользают от внимания овнов.
4: Телец.
3: На людях тельцы проявляют лучшую сторону своего характера, излучают энергию и оптимизм. Дома вы будете в большей степени подвержены негативным эмоциям, но это не помешает блестяще справиться с накопившимися бытовыми проблемами. Нежелательно руководить и манипулировать близкими, даже если это кажется вам исключительно полезным.
4: Близнецы.
3: День хорош, интересен и увлекателен, но крайне утомителен. Одиноким представителям знака звезды советуют настроиться на романтический лад, а в личной жизни могут произойти перемены самые невероятные. По мере силы избегайте занятий, связанных с серьезными физическими нагрузками. Старайтесь больше отдыхать.
4: Рак.
3: Попытки провести время с пользой едва ли увенчаются успехом. Неожиданные события помешают ракам реализовать свои планы на этот день. Избегайте излишней самокритики и прислушивайтесь к своей интуиции. Ее подсказки верны и полезны. Звезды говорят о снижении жизненного потенциала и возможном ухудшении самочувствия.
4: Лев.
3: Львам совершенно необходим спокойный отдых. Наступил один из тех дней, когда все валится из рук, поэтому за важные дела браться не следует. Звезды советуют сосредоточиться на приятных занятиях, одним из которых может стать шопинг. Хорошо сложатся и поездки, активный отдых нежелателен, равно как и изнурительная физическая работа.
4: Дева.
3: День совершенно не подходит для решения сложных задач, самоотверженного труда, преодоления реальных или мнимых трудностей. Зато чрезвычайно приятным обещает быть общение. Романтические отношения гармоничны и доверительны, однако порой они будут казаться вам прохладными. Стремясь к сильным переживаниям, не забывайте об осторожности.
4: Весы.
3: Представители данного знака ожидают необыкновенные романтические приключения. Порадует общение с родственниками и старыми друзьями. Возможно, получение приятных известий. День подходит для неутомительной работы, занятий, которые не отнимают много сил.
4: Скорпион.
3: Можно добиться чудесного результата во многих делах. Важные победы будут даваться вам легко. Звезды обещают, что в бескорыстных помощниках и союзниках недостатка не будет. В семье царит взаимопонимание, но некоторые старые проблемы все же дают о себе знать. Влюбленные могут ссориться из-за мелочей и обсуждать разные аспекты своих отношений.
4: Стрелец.
3: Стрельцам стоит обратить особое внимание на развитие отношений с любимым человеком. Сегодня вы слишком многого требуете от своего избранника, ждете серьезных жертв. Прислушайтесь к советам опытных друзей и старших родственников. Это поможет избежать ошибок. Берегите себя, помогут в этом развитая интуиция и здоровый инстинкт самосохранения.
4: Козерог.
3: Козероги преисполнены оптимизма и уверенности в себе, и для этого у них есть все основания. Наступил день подведения итогов получения награды за проделанную работу. Напомнят о себе старые знакомые, люди, с которыми вы некогда сотрудничали. День будет довольно скудным на эмоции, говорить о зарождении новых чувств и вовсе не приходится.
4: Водолей.
3: День связан со снижением жизненного потенциала, и в этом, пожалуй, состоит его единственный серьезный недостаток. Звезды обещают незаурядные успехи тем, кто учится, занимается спортом или творческой деятельностью, осваивает сложное ремесло. Очень хорош день для работы с информацией. Легко поладят друг с другом влюбленные.
4: Рыбы.
3: Рыбам не стоит заставлять себя заниматься сложными делами и исключительно на свои плечи взваливать груз сложных проблем. Старайтесь не рисковать своими деньгами и имуществом. Вероятность значительных потерь весьма велика. Спокойный и безоблачный день ожидает влюбленных, да и в семейной жизни неприятных сюрпризов можно не опасаться.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Компания «Митрал» представляет великолепные кухни по вашим размерам. Разнообразие расцветок фасадов, фурнитура высочайшего качества, выезд специалиста, замеры и монтаж. Компания «Митрал». Звоните 200-800.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
12: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске страны G7 договорились усилить санкции против энергосектора РФ. Автомобили госавтоинспекции оснастят новыми камерами с распознаванием номеров. В России начали сохранять неэффективных работников из-за дефицита кадров. Подробности далее. Лидеры стран G7 договорились усилить санкции против энергосектора России. Политики обсуждали эту тему на саммите объединения во Франции. Они пришли к соглашению о необходимости усиления давления на РФ, в частности, посредством ограничительных мер в отношении нефти и газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник. Лидеры стран Большой Семерки сошлись во мнении о том, что меры поддержки Украины должны быть расширены. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Панарина. Он рассказал, что в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок планируется сохранять в ближайшие годы. Вариации комплексов разные. Есть устройства палочного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию. Из-за острого дефицита кадров российские компании вынуждены сохранять рабочие места за неэффективными сотрудниками. Такая практика может продлиться еще от 2 до 4 лет. Работодатели считают, что потеря работника обойдется дороже, чем снижение его производительности. Мешают страх не найти замену, высокие затраты на наем и адаптацию, а также нехватка сильных управленцев. В результате 20-30% наиболее результативных сотрудников перегружены, что ведет к выгоранию. Рынок труда противоречив. Безработица минимальна, но вакансий стало меньше, а удержание персонала применяется избирательно, только для ключевых специалистов. Общий дефицит рабочей силы оценивается от 1,5 до 5 миллионов человек, и быстро закрыть его невозможно, поэтому компании держатся даже за самых слабых работников. Официальный курс доллара на 17 июня составляет 72 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 73 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Гикшопе Бэтмун. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Новости на радио Карибу Арт.

Реинкарнация легендарного хита Стинга «Message in a Bottle» в исполнении Рэя Хортона и Дабас. Ну и такое напоминание, что даже когда вокруг миллионы людей, чувство одиночества отправляет тебя на необитаемый остров. Кстати, 47 лет оригинальной композиции, а проблемы у людей все те же. А в любом случае, Гусаков с тобой на Карибу Арт, так что напарник на рабочую среду есть. Ну а третий час продолжим под Wild and Free от Шарапова и Swanky Tunes.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
8: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 17 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стервятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лето – это возможность загореть по пути на работу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили.

0: 500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
1: Мечтаете об уютном доме?
2: Вам в «Электросвет».
1: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
2: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных.
6: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 17 июня отмечается Всемирный день дворника. Профессия появилась на Руси в 1649 году, когда царь Алексей Михайлович издал наказ о городском благочинии. Согласно ему, в каждом дворе Москвы должен быть человек, который обязан следить не только за чистотой, но и за спокойствием горожан. А вот классический дворник в фартуке и с метлой в руке появился благодаря стараниям Екатерины Великой, учредившей городское самоуправление. Наверное, каждый хоть раз мечтал о денежном дожде. Так вот, представь, это вполне реальное явление. Вот, например, 17 июня 1940 года в Горьковской области у села Мещеры прошел дождь из монет 16 века. На угодивших под ливень людей сыпались старинное серебро и золото. Оказалось, в грозовой туче, зависшей над землей, скрывался настоящий клад. После дождя школьники и колхозники собрали около 1000 монет чеканки времен Ивана Грозного. Впоследствии выяснилось, что чеканное серебро и золото разнесла воронка смерча. В колымской истории 17 июня запомнилось следующим событием. В 1950 году в районе Индигирского горнопромышленного управления произошло огромное наводнение. Выпало большое количество осадков. В результате на всех водостоках бассейна реки Индигирка уровень воды достиг отметки 7 метров. Было разрушено 98 жилых и производственных построек и повреждены линии электропередачи. А еще сегодня свой день рождения отмечает изобретение, которое перевернуло мир и помогло сохранить лучшие моменты жизни. 17 июня 1970 года американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. До этого он занимался разработкой военной оптики, очками ночного видения, перископами и биноклями. А после Второй мировой войны сосредоточился на изобретении камеры-минутки. Цель была получить фотокарточку за 60 секунд, и это у него получилось. В ноябре 48-го в бостонском универмаге появилась в продаже первая коммерческая модель Polaroid Lens 95. Она стоила около $90 и была раскуплена за один день. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

Но чувство, будто кто-то открыл музыкальную шкатулку, а там они. Тувелу и Стромая с новинкой Дифлю. Кстати, первая работа музыканта в такой коллаборации, ну и первый сингл с грядущего альбома Туви «Эструс». До него еще жить и жить, середина сентября все-таки далеко, тем более и без него хватает релизов. А легендарочка «California Dreaming» в ремиксе Бенни Бенасси дальше. Время 15.03, Гусаков и Карибу Арт рядом.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
6: Надежность и качество.
7: Адамант,
8: достойный сервис.
6: Адамант, да. Индивидуальный подход.
9: Наш ответ – Адамант.
10: Победа знатоков. Это Адамант.
11: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Твое Магадан. Город должен услышать тебя.
13: Специальный проект Карибу для всех авторов.

0: слушать. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 17 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самая большая ложь в жизни. Фразы математички в школе. У тебя не будет всегда калькулятора в кармане.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: 8 3 74 78.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Автокомплекс «Формула» представляет: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
1: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Одна из самых заметных коллабораций недели – диджей Хьюгл и рэпер Big Sean с треком Body Drop. Такая музыкальная батарейка, обкатанная и в испанской Ибице, и на полях Коачеллы, так что расширили географию трека в начале пятого. Дальше

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
9: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
10: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 17 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно, на термометре от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любые пиломатериалы – от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Астрология на Карибу. На Карибу.
1: Эгоцентрик. Это когда человек слишком зациклен на себе, на своих желаниях, на своих чувствах и интересах. При этом он испытывает полное неуважение к границам постороннего человека. Эгоцентрик не может поставить себя на место другого.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов.

0: функциональным.
1: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыманефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
4: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-6. Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
7: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Турция готова помочь с переговорами по Украине. Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Более половины россиян остались без отпуска летом. Подробности далее. Турция снова заявила о готовности помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом глава МИД страны Хакан Фидан сказал на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС. По словам Фидана, Анкара готова выступить посредником или предоставить площадку для переговоров. Он также отметил, что дальнейшая дестабилизация может привести к расширению конфликта. Поэтому, подчеркнул глава турецкого МИДа, нужно делать все возможное для его завершения. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня опубликования. По закону, выборы должны быть назначены указом президента не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах страны. Всего в ЕДГ-2026 запланировано свыше 2000 кампаний разного уровня. Также откроются свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила, что выборы депутатов Госдумы в этом году станут сложнейшей избирательной кампанией. Сентябрьские выборы будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. Более половины опрошенных россиян не планируют брать отпуск этим летом. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на опрос. 41% признались, что не планируют отдыхать в этот период по собственному желанию. Для 8% препятствием стала производственная необходимость. Еще 6% рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом. В это время года многие компании сталкиваются с повышенной нагрузкой и нехваткой сотрудников. Особенно это заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и сфере услуг, где графики отпусков часто зависят от потребностей бизнеса. Осенью предпочитают брать отпуск каждый восьмой, зимой – 9,5%, а весной – 7,5%. При этом около четверти опрошенных сообщили, что готовы отдыхать в любое время года. Официальный курс доллара на 17 июня составляет 72 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 73 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6 километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
5: Но, кстати, самый выгодный месяц для отпуска – это июль. За счет 23 рабочих дней это прям must-have. Ну и, по идее, самый теплый месяц в году, хотя у нас это не так уж и решает. А в любом случае, я вот июля жду, ну и всем остальным тоже желаю дотерпеть. Осталось еще чуть-чуть. Гусаков с тобой в начале шестого, ну и для тех, кто без отпуска, немного музыкального лета от Сержа Леграна на Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торгові центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр». Торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 18 июня.
4: Овен.
3: Овны не отличаются трудовым энтузиазмом, да и жизненный потенциал их сегодня несколько снижен. Отношения с коллегами могут быть испорчены, если вы не воздержитесь от критических замечаний в адрес окружающих. Зато общение с членами семьи, несомненно, порадует. Сегодня вы не склонны скрывать свои истинные чувства. Искренность способствует укреплению романтических и семейных отношений.
4: Телец.
3: Деловая активность крайне низка, следствием чего могут быть серьезные проблемы на работе. Влюбленных ожидает приятный день, а у одиноких тельцов появится возможность завязать интересные знакомства. Появляется возможность реализовать давние планы, связанные с поездками.
4: Близнецы.
3: Снижается энергетический потенциал. Близнецы чувствуют себя менее жизнерадостными и оптимистичными, чем обычно. В первую очередь это отразится на профессиональных делах. Позаботьтесь о том, чтобы вовремя восполнить запас душевных сил, обеспечить себя позитивными эмоциями. Вы нуждаетесь не только в отдыхе от повседневных забот, но и в смене обстановки.
4: Рак.
3: Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто планирует проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы профессионального сотрудничества. Позитивные тенденции умеренно влияют на все сферы жизни, открывая перед вами новые возможности.
4: Лев.
3: День отмечен резким снижением деловой активности. Львы готовы развлекаться, а за профессиональные дела берутся без всякого энтузиазма. Финансовая ситуация неблагоприятна, от некоторых запланированных покупок придется отказаться, но едва ли это всерьез вас расстроит. День обещает немало приятных минут, вас порадует общение с родственниками.
4: Дева.
3: Нейтральный день, открывающий простор для творчества и позволяющий заниматься тем, к чему лежит душа. Больших успехов могут достичь те, кто учится, занимается научной, преподавательской или творческой деятельностью. Многогранность вашей личности не останется незамеченной. Круг общения значительно расширится, если вы посетите важное общественное мероприятие.
4: Весы.
3: Один из удачных и легких дней, который позволяет добиться многого, не прилагая для этого особых усилий. Это благоприятный день для общения и сотрудничества. Вы притягиваете к себе доброжелательных и веселых людей, завязываете интересные знакомства, отлично проводите время в веселой компании.
4: Скорпион.
3: Скорпионы болезненно чувствительны к критике, раздражительны и капризны. Именно поэтому сегодня представителям данного знака следует быть разборчивее в общении. Нежелательные поездки вдали от дома вас едва ли будут ждать приятные впечатления. Зато звезды не имеют ничего против встречи со старыми друзьями.
4: Стрелец.
3: Профессиональные успехи маловероятны, даже выполнение обычной работы сегодня дается стрельцам с трудом, что уж говорить о начале новых проектов. Стрельцы охотно делятся своей жизненной энергией и оптимизмом с близкими. В кругу друзей и родственников вы проведете немало приятных минут.
4: Козерог.
3: Козерогов ждет довольно приятный день. Некоторые проблемы могут возникнуть лишь в имущественной сфере. Прислушивайтесь к советам, не бойтесь признаться в том, что чего-то не знаете. У вас появится возможность отлично отдохнуть, приятно провести свободное время. Можно совершать поездки, участвовать в спортивных и светских мероприятиях.
4: Водолей.
3: Звезды поддержат вас во многих начинаниях. Водолеи могут не опасаться неприятных сюрпризов, неудачного стечения обстоятельств, которое помешает реализовать составленные планы. Очень удачный день для общения с членами семьи и родственниками. Верными будут решения, касающиеся покупок и финансов.
4: Рыбы.
3: Сильно влияние позитивных тенденций в деловой сфере. Не жалейте времени на общение с теми, кто вам дорог. События этого дня наилучшим образом отразятся на развитии семейных и романтических отношений. У некоторых представителей знака появится возможность в корне изменить личную жизнь.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отстоятельства – это когда обстоятельства складываются не лучшим образом.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16.

0: бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12 производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 миллиона 500 тысяч СНДС. Группа компаний Норд. Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
3: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Любые пиломатериалы. От бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИ». Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
5: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина, 2. Телефон 8-914-852-7200. Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Первое магаданское радио представляет.
8: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
4: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feel?

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Эскапизм. Желание уйти от суровой действительности в выдуманный мир иллюзий.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
12: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и

реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже как?

0: 57А.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане, 61-44.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Выключи внешний мир. Абстрагируйся от обыденности. Побудь один на один с музыкой. Никаких истерик. Только положительные эмоции. Брэд Рок. Слоу. Эксклюзивные премьеры и чарт-брейкеры хаус-музыки. Пусть этот час будет только твоим.

солнце в зените, легкий морской бриз, приятная охлаждающая тень от листвы и музыка, отражающаяся от водной глади. Наверняка многие из нас именно так рисуют картину приятного летнего отдыха, и под такие задачи создается особая музыка. Давайте именно ее

Сегодня 14 композиций из разделов «Нудиско» и «Инди-дэнс», «Дип» и «Клабхаус». Все это переплетется воедино для того, чтобы создать то самое летнее настроение. Большое спасибо, хочется сказать открывающим наши сегодняшние танцы музыкантам, это «Кроно» и «Лайн». Трек под названием «Run» в ремиксе от «Манизл». На второй строчке вашему вниманию очень любимая мною пластинка, которая спустя годы

продолжается. С вами Брэд Рок. Сегодня Summer Vibe вместе с шикарными пластинками разных периодов. Вот так, например, на 5-й строчке мы встретились с Charlie XCX и треком Break the Rules. А свой ремикс нам подогнал Зума. На 6-й позиции дуэт Питер Латц и Том Ли Клерк прольют нам бальзам на душу с треком Super Tiger. Давайте заценим.

Данный плейт от Nightcrawlers Put the Feeling On в замечательном ремиксе Хавьера Пина. Ну а мы двигаемся дальше. 7 строчек позади, ровно столько же треков нас ожидает в будущем. Первый из них — I Don't Care в

от Fustronic и ремиксмейкера Moto Blanco. Аплодисменты музыкантам. Ну а прямо сейчас вашему вниманию еще один бессмертный трек «Prayer in C» от Lilywood и The Prick, которому приложили в свое время руки

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
6: Надежность и качество.
7: Адамант, молодцы.
8: Достойный сервис.
6: Адамант, да.
9: Индивидуальный подход.
10: Наш ответ – Адамант.
11: Победа знатоков. Это Адамант.
12: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
13: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
14: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
15: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
16: Welcome to Chicago!
15: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
17: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
18: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
19: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно, температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б. Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль.

0: Сквозь бар.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Здоровая улыбка — наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
10: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 18 июня.
6: Овен.
8: Овны не отличаются трудовым энтузиазмом, да и жизненный потенциал их сегодня несколько снижен. Отношения с коллегами могут быть испорчены, если вы не воздержитесь от критических замечаний в адрес окружающих. Зато общение с членами семьи, несомненно, порадует. Сегодня вы не склонны скрывать свои истинные чувства. Искренность способствует укреплению романтических и семейных отношений.
6: Телец.
8: Деловая активность крайне низка, следствием чего могут быть серьезные проблемы на работе. Влюбленных ожидает приятный день, а у одиноких тельцов появится возможность завязать интересные знакомства. Появляется возможность реализовать давние планы, связанные с поездками.
6: Близнецы.
8: Снижается энергетический потенциал. Близнецы чувствуют себя менее жизнерадостными и оптимистичными, чем обычно. В первую очередь это отразится на профессиональных делах. Позаботьтесь о том, чтобы вовремя восполнить запас душевных сил, обеспечить себя позитивными эмоциями. Вы нуждаетесь не только в отдыхе от повседневных забот, но и в смене обстановки.
6: Рак.
8: Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто планирует проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы профессионального сотрудничества. Позитивные тенденции умеренно влияют на все сферы жизни, открывая перед вами новые возможности.
6: Лев.
8: День отмечен резким снижением деловой активности. Львы готовы развлекаться, а за профессиональные дела берутся без всякого энтузиазма. Финансовая ситуация неблагоприятна, от некоторых запланированных покупок придется отказаться, но едва ли это всерьез вас расстроит. День обещает немало приятных минут, вас порадует общение с родственниками.
6: Дева.
8: Нейтральный день, открывающий простор для творчества и позволяющий заниматься тем, к чему лежит душа. Больших успехов могут достичь те, кто учится, занимается научной, преподавательской или творческой деятельностью. Многогранность вашей личности не останется незамеченной. Круг общения значительно расширится, если вы посетите важное общественное мероприятие.
6: Весы.
8: Один из удачных и легких дней, которые позволяют добиться многого, не прилагая для этого особых усилий. Это благоприятный день для общения и сотрудничества. Вы притягиваете к себе доброжелательных и веселых людей, завязываете интересные знакомства, отлично проводите время в веселой компании.
6: Скорпион.
8: Скорпионы болезненно чувствительны к критике, раздражительны и капризны. Именно поэтому сегодня представителям данного знака следует быть разборчивее в общении. Нежелательные поездки вдали от дома вас едва ли будут ждать приятные впечатления. Зато звезды не имеют ничего против встречи со старыми друзьями.
6: Стрелец.
8: Профессиональные успехи маловероятны, даже выполнение обычной работы сегодня дается стрельцам с трудом, что уж говорить о начале новых проектов. Стрельцы охотно делятся своей жизненной энергией и оптимизмом с близкими. В кругу друзей и родственников вы проведете немало приятных минут.
6: Козерог.
8: Козерогов ждет довольно приятный день. Некоторые проблемы могут возникнуть лишь в имущественной сфере. Прислушивайтесь к советам, не бойтесь признаться в том, что чего-то не знаете. У вас появится возможность отлично отдохнуть, приятно провести свободное время. Можно совершать поездки, участвовать в спортивных и светских мероприятиях.
6: Водолей.
8: Звезды поддержат вас во многих начинаниях. Водолеи могут не опасаться неприятных сюрпризов, неудачного стечения обстоятельств, которое помешает реализовать составленные планы. Очень удачный день для общения с членами семьи и родственниками. Верными будут решения, касающиеся покупок и финансов.
6: Рыбы.
8: Сильно влияние позитивных тенденций в деловой сфере. Не жалейте времени на общение с теми, кто вам дорог. События этого дня наилучшим образом отразятся на развитии семейных и романтических отношений. У некоторых представителей знака появится возможность в корне изменить личную жизнь.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно, температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: на радио «Карибу Арт». По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Радио Карибу Арт. Радио с душой.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно, температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу, версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай, Карибу.

0: небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 18 июня.
2: Овен.
1: Овны не отличаются трудовым энтузиазмом, да и жизненный потенциал их сегодня несколько снижен. Отношения с коллегами могут быть испорчены, если вы не воздержитесь от критических замечаний в адрес окружающих. Зато общение с членами семьи, несомненно, порадует. Сегодня вы не склонны скрывать свои истинные чувства. Искренность способствует укреплению романтических и семейных отношений.
2: Телец.
1: Деловая активность крайне низка, следствием чего могут быть серьезные проблемы на работе. Влюбленных ожидает приятный день, а у одиноких тельцов появится возможность завязать интересные знакомства. Появляется возможность реализовать давние планы, связанные с поездками.
2: Близнецы.
1: Снижается энергетический потенциал. Близнецы чувствуют себя менее жизнерадостными и оптимистичными, чем обычно. В первую очередь это отразится на профессиональных делах. Позаботьтесь о том, чтобы вовремя восполнить запас душевных сил, обеспечить себя позитивными эмоциями. Вы нуждаетесь не только в отдыхе от повседневных забот, но и в смене обстановки.
2: Рак.
1: Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто планирует проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы профессионального сотрудничества. Позитивные тенденции умеренно влияют на все сферы жизни, открывая перед вами новые возможности.
2: Лев.
1: День отмечен резким снижением деловой активности. Львы готовы развлекаться, а за профессиональные дела берутся без всякого энтузиазма. Финансовая ситуация неблагоприятна, от некоторых запланированных покупок придется отказаться, но едва ли это всерьез вас расстроит. День обещает немало приятных минут, вас порадует общение с родственниками.
2: Дева.
1: Нейтральный день, открывающий простор для творчества и позволяющий заниматься тем, к чему лежит душа. Больших успехов могут достичь те, кто учится, занимается научной, преподавательской или творческой деятельностью. Многогранность вашей личности не останется незамеченной. Круг общения значительно расширится, если вы посетите важное общественное мероприятие.
2: Весы.
1: Один из удачных и легких дней, которые позволяют добиться многого, не прилагая для этого особых усилий. Это благоприятный день для общения и сотрудничества. Вы притягиваете к себе доброжелательных и веселых людей, завязываете интересные знакомства, отлично проводите время в веселой компании.
2: Скорпион.
1: Скорпионы болезненно чувствительны к критике, раздражительны и капризны. Именно поэтому сегодня представителям данного знака следует быть разборчивее в общении. Нежелательные поездки вдали от дома вас едва ли будут ждать приятные впечатления. Зато звезды не имеют ничего против встречи со старыми друзьями.
2: Стрелец.
1: Профессиональные успехи маловероятны, даже выполнение обычной работы сегодня дается стрельцам с трудом, что уж говорить о начале новых проектов. Стрельцы охотно делятся своей жизненной энергией и оптимизмом с близкими. В кругу друзей и родственников вы проведете немало приятных минут.
2: Козерог.
1: Козерогов ждет довольно приятный день. Некоторые проблемы могут возникнуть лишь в имущественной сфере. Прислушивайтесь к советам, не бойтесь признаться в том, что чего-то не знаете. У вас появится возможность отлично отдохнуть, приятно провести свободное время. Можно совершать поездки, участвовать в спортивных и светских мероприятиях.
2: Водолей.
1: Звезды поддержат вас во многих начинаниях. Водолеи могут не опасаться неприятных сюрпризов, неудачного стечения обстоятельств, которое помешает реализовать составленные планы. Очень удачный день для общения с членами семьи и родственниками. Верными будут решения, касающиеся покупок и финансов.
2: Рыбы.
1: Сильно влияние позитивных тенденций в деловой сфере. Не жалейте времени на общение с теми, кто вам дорог. События этого дня наилучшим образом отразятся на развитии семейных и романтических отношений. У некоторых представителей знака появится возможность в корне изменить личную жизнь.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карибу Арт. Радио отличного настроения.
1: Добрый день, ты светишь как солнце, а я как тень.

0: вокруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой дирек заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Baby,
1: люби меня прямо как в первый раз. Baby, на криминал.
0: Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.
1: Снова я тут, бэй, чтобы забрать тебя, бэй. Я молчу, ты молчишь, бэй. Он остап,

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Текая пространство и время. Время точит даже твердый кремень. Всю жизнь мужчина лишь волочит бремя.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 18 июня отмечается Международный день суши. История праздника довольно незамысловата и не имеет никакого отношения к Японии. Придумал его в 2009 году парень по имени Крис Демей. Он запустил страницу в интернете, посвященную суши, которая моментально стала популярна среди гурманов со всего мира. Кстати, в некоторых японских ресторанах до сих пор существует правило, по которому только мужчина может готовить суши. Это связано с тем, что температура тела у женщин выше, а значит, сырая рыба может поменять вкус. 18 июня 1855 года русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган. Это был самый разгар Крымской войны, в которой Российская империя сражалась против вышеназванной коалиции. Французское командование направило около 13,5 тысяч воинов. Казалось бы, после 9 месяцев осады взять крепость не составит труда. Ранним утром французы и англичане бросились на штурм. Русские встретили противника страшным картечным огнем и выдержали 6 атак. Штурм крепости закончился полным провалом неприятеля, а русские войска проявили героизм и сплоченность. В этот день, в 1931 году, в Вольско-Семчанском райисполкоме было принято решение о начале строительства курорта на горячих ключах реки Талой. За помощью обратились к руководителю геолого-разведочной экспедиции Юрию Билибину с просьбой провести обследование района источников. Тогда же решили организовать санитарно-техническую комиссию по наблюдению за охраной минеральных источников. А еще сегодня отмечают Международный день паники. И хотя изначально он задумывался как юмористический, у него есть серьезная задача – научить людей справляться с волнением и даже паническими атаками. Вообще, психологи сравнивают панику с вирусом, ведь это психическое состояние легко распространяется на других людей. Это даже называют эмоциональным заражением. Так вот, массовая паника в чрезвычайной ситуации может привести к беде. Поэтому хотя бы раз в год, особенно собранным людям, психологи советуют выпустить пар, для того, чтобы не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самое хорошее радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт, 104,2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon», проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив. Софет одобрил закон, вводящий детские сим-карты. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Подробности далее. Администрация Дональда Трампа ищет способы восстановить движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди вариантов – платное сопровождение судов кораблями ВМС США, пишут «Известия». Главная задача – вернуть поток судов. Страховые компании пока не готовы брать на себя риски, а сервисы мониторинга отмечают, что активность в проливе остается низкой. Ранее Трамп заявил о частичной разблокировке Ормузского пролива. Полностью открыть его планируют к пятнице, когда американская и иранская стороны официально подпишут меморандум в Швейцарии. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. А самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Об этом пишет Афиша Дейли. Официальный курс доллара на 18 июня составляет 72 рубля 74 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Прайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология, ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей C, E, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Музыка для истинных ценителей.
15: Время эстетов на Карибу.
16: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно, температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Главный бьюти-секрет – это не работать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
9: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8.

0: 914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
1: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки их не опустели.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернетт. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Казани начался юбилейный саммит России и ASEAN с участием Владимира Путина. Visa и MasterCard выведут из оборота в России. В России остается очень эффективная стратегия поиска работы по знакомству. Подробности далее. Столица Татарстана принимает 14 делегаций – политиков и бизнесменов, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. В Казани стартовал деловой форум «Россия-АСЕАН». В приветственном слове Владимир Путин отметил, что Москва и государства Юго-Восточной Азии – накопили большой опыт сотрудничества и создали задел на будущее. Российский лидер призвал расширять связи в сфере энергетики, продовольственной безопасности и мирного атома. Участники форума обсудят вопросы междугородной торговли, традиционных ценностей, партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза, развитие сотрудничества в сфере высоких технологий. Добавлю, это юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и ASEAN. Он проходит в Казани с 17 по 19 июня. На полях мероприятия Путин встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. В России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям, передает Интерфакс. С начала следующего года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года – до нуля. В НСПК считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Напомню, Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. В России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из опросов ЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают 57% россиян, которые искали работу по найму. При этом 54% рассчитывают на помощь знакомых. Больше половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. Для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей при поиске работы используют нейросети. Официальный курс доллара на 18 июня составляет 72 рубля 74 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87. 77 78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
3: 3 минуты танца ободрят лучше кофе, об этом рассказали ученые. Офисным работягам врачи советуют периодически вставать из-за стола и устраивать короткие танцевальные перерывы. Несколько минут танца помогают размять шею, плечи, спину, улучшают кровообращение, а кроме того, ритмичные движения повышают уровень дофамина и снижают стресс. Но касаемо стресса, уверена, он точно снизится от вида танцующих коллег, а настроение тогда пойдет в плюс. 9:05 в Магадане, ты слушаешь радио Карибу Арт, за пультом Наташа Белая. Всем доброе утро!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Земля, центр. Прилуняюсь.
5: Прием, Земля. Осуществляем на поверхность Луны.
4: Центр. Вижу неопознанный движущийся объект. У него в руках конверт с письмом.
5: Центр. Прием. Конверт передан нам в руки.
6: Просьба опознать содержимое.
4: Центр. Все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
7: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
9: В наличии в Магадань дизельный генератор на двигателе «Вичай-10» мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
11: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торгові центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно, температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 18 июня.
4: Овен.
3: Овны не отличаются трудовым энтузиазмом, да и жизненный потенциал их сегодня несколько снижен. Отношения с коллегами могут быть испорчены, если вы не воздержитесь от критических замечаний в адрес окружающих. Зато общение с членами семьи, несомненно, порадует. Сегодня вы не склонны скрывать свои истинные чувства. Искренность способствует укреплению романтических и семейных отношений.
4: Телец.
3: Деловая активность крайне низка, следствием чего могут быть серьезные проблемы на работе. Влюбленных ожидает приятный день, а у одиноких тельцов появится возможность завязать интересные знакомства. Появляется возможность реализовать давние планы, связанные с поездками.
4: Близнецы.
3: Снижается энергетический потенциал. Близнецы чувствуют себя менее жизнерадостными и оптимистичными, чем обычно. В первую очередь это отразится на профессиональных делах. Позаботьтесь о том, чтобы вовремя восполнить запас душевных сил, обеспечить себя позитивными эмоциями. Вы нуждаетесь не только в отдыхе от повседневных забот, но и в смене обстановки.
4: Рак.
3: Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто планирует проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы профессионального сотрудничества. Позитивные тенденции умеренно влияют на все сферы жизни, открывая перед вами новые возможности.
4: Лев.
3: День отмечен резким снижением деловой активности. Львы готовы развлекаться, а за профессиональные дела берутся без всякого энтузиазма. Финансовая ситуация неблагоприятна, от некоторых запланированных покупок придется отказаться, но едва ли это всерьез вас расстроит. День обещает немало приятных минут, вас порадует общение с родственниками.
4: Дева.
3: Нейтральный день, открывающий простор для творчества и позволяющий заниматься тем, к чему лежит душа. Больших успехов могут достичь те, кто учится, занимается научной, преподавательской или творческой деятельностью. Многогранность вашей личности не останется незамеченной. Круг общения значительно расширится, если вы посетите важное общественное мероприятие.
4: Весы.
3: Один из удачных и легких дней, которые позволяют добиться многого, не прилагая для этого особых усилий. Это благоприятный день для общения и сотрудничества. Вы притягиваете к себе доброжелательных и веселых людей, завязываете интересные знакомства, отлично проводите время в веселой компании.
4: Скорпион.
3: Скорпионы болезненно чувствительны к критике, раздражительны и капризны. Именно поэтому сегодня представителям данного знака следует быть разборчивее в общении. Нежелательные поездки вдали от дома вас едва ли будут ждать приятные впечатления. Зато звезды не имеют ничего против встречи со старыми друзьями.
4: Стрелец.
3: Профессиональные успехи маловероятны, даже выполнение обычной работы сегодня дается стрельцам с трудом, что уж говорить о начале новых проектов. Стрельцы охотно делятся своей жизненной энергией и оптимизмом с близкими. В кругу друзей и родственников вы проведете немало приятных минут.
4: Козерог.
3: Козерогов ждет довольно приятный день. Некоторые проблемы могут возникнуть лишь в имущественной сфере. Прислушивайтесь к советам, не бойтесь признаться в том, что чего-то не знаете. У вас появится возможность отлично отдохнуть, приятно провести свободное время. Можно совершать поездки, участвовать в спортивных и светских мероприятиях.
4: Водолей.
3: Звезды поддержат вас во многих начинаниях. Водолеи могут не опасаться неприятных сюрпризов, неудачного стечения обстоятельств, которое помешает реализовать составленные планы. Очень удачный день для общения с членами семьи и родственниками. Верными будут решения, касающиеся покупок и финансов.
4: Рыбы.
3: Сильно влияние позитивных тенденций в деловой сфере. Не жалейте времени на общение с теми, кто вам дорог. События этого дня наилучшим образом отразятся на развитии семейных и романтических отношений. У некоторых представителей знака появится возможность в корне изменить личную жизнь.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Каждый набранный килограмм – это маленький шажок к леопардовым лосинам.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Зеркала любых, самых причудливых форм.
4: Митрал. Изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
5: Насчет зеркал звони в Митрал.
6: 200 ровно 800.
4: Митрал.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс, протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь 60-04-99. Стрецовы 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
11: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
12: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
13: Адамант не подвел.
14: Мам, здесь посылка от бабушки!
15: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
16: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
17: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
18: Тотальная свежесть на Карибу.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки их не опустили.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске, по словам Пескова, ответом на удар по автобусу с детьми под Брянском станет продолжение СВО. Россиян предупредили о возможных изменениях в семейной ипотеке уже с июля. Концентрация россиян к вечеру падает из-за переключения между задачами. Подробности далее. Россия продолжит специальную военную операцию в ответ на преступления киевского режима, в том числе на удар по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом в беседе с RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эти действия направлены на защиту страны и ее населения от террористических проявлений. Песков заявил, что атака на автобус была целенаправленной, поскольку операторы дронов видят объект удара. Он подчеркнул, что автобус не был военным транспортом и перевозил мирных жителей, включая детей. Песков также предположил, что европейские столицы вновь не осудят произошедшее, но Россия должна продолжать рассказывать миру о таких атаках. Ранее беспилотник атаковал автобус детской футбольной команды из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая детей женщина. 8 человек получили ранения, среди них 6 несовершеннолетних. В профессиональном сообществе обсуждают сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в июле, сообщает газета.ру. В числе мер – изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. Однако уже понятно, что рассматриваемые меры направлены на более адресное предоставление господдержки и могут привести к сокращению числа семей, которые смогут воспользоваться программой на прежних условиях. К концу рабочего дня концентрация россиян снижается из-за постоянного переключения между задачами. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов. По их словам, после пробуждения мозг располагает максимальным запасом когнитивных ресурсов, однако в течение дня они постепенно расходуются на принятие решений, а также обработку информации и рабочие коммуникации. Дополнительную нагрузку создают информационный шум, перегруженные календари, звонки, переписки и встречи. Особенно заметно это в компаниях с высокой коммуникативной активностью, где сотрудникам приходится постоянно переключаться между разными задачами и контекстами. Официальный курс доллара на 18 июня составляет 72 рубля 74 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
9: Всемирный день гармонии отмечается сегодня. Это официальный повод разрешить все споры, наконец-то поймать дзен за хвост, быть в моменте и просто снизить уровень стресса. 10.03 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибу Арт». За пультом Наташ Белая. Ловим гармонию вместе с ее амбассадором Анной Асти.

0: Лето.
1: Что, пришло уже, да?
0: Наконец-то лето.
2: Вот оно, лето!
3: Теперь-то дадим жару.
4: Встречай лето на 104.2.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
4: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
3: Все просто с «Магадан Энерго».
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей C, E, DAPOC. Работа серьезная. Отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-55.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно, температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла, ветер юго-западный 2 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
7: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Внимание! Грандиозный финал. Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки их не опустили.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63.

43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив. Совет одобрил закон, вводящий детские сим-карты. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Подробности далее. Администрация Дональда Трампа ищет способы восстановить движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди вариантов – платное сопровождение судов кораблями ВМС США, пишут «Известия». Главная задача – вернуть поток судов. Страховые компании пока не готовы брать на себя риски, а сервисы мониторинга отмечают, что активность в проливе остается низкой. Ранее Трамп заявил о частичной разблокировке Ормузского пролива. Полностью открыть его планируют к пятнице, когда американская и иранская стороны официально подпишут меморандум в Швейцарии. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. А самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Об этом пишет Афиша Дейли. Официальный курс доллара на 18 июня составляет 72 рубля 74 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.